Ведь столько лет срака найживи на свет. Живьё, ой, живьё, ой, живьё на свет. Ваш Иво Мойзер.

0: Если мы в Шамайхе на Фантеичу.
1: Я пока.
0: В Анде, сапай на Васи. Сапат лепа на Саклинце, да, и лалпа зим. Се зова Трепсе. По сапай лифтеле хищи, вот юг Фанту. Я сам по на пяч, с другой при край. По сам веки изгали, я только соку пел, че сарякли. Я сам еще час попрошу, а Лойсе бил. Бом я стакли в соку. Сейже, дай поеш, таку едях ми. Нека раже да. Ну, и така, па та минка и устает без мной.
2: Чува любизн до радиа срака, инга после